Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
1: Радио 7.
2: Музыка на все времена.

0: Москве 7 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Представители 55 государств подтвердили готовность приехать в Россию для наблюдения за выборами в Госдуму. Как заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова, приглашения на сентябрьские выборы направлены в 12 международных организаций более чем в 100 стран. Захарова уточнила, что среди подтвердивших участие фигурируют традиционные партнеры России из СНГ, ШОС, БРИКС, а также стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Напомню, выборы депутатов Госдумы пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. В предстоящем учебном году в российских школах появится несколько ключевых изменений. О них рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. К таким нововведениям относится поэтапное введение предмета «Духовно-нравственная культура России» с 5 по 7 классы. У российских школьников появятся единые учебники истории 8-9 классы и обществознания 9-10 классы. Со второй четверти начнут преподавать

курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Кроме того, в экспериментальном режиме восстановят систему оценивания поведения в школах. Ну а ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в новом учебном году уже с 1 сентября четверть всех школьников России будут работать с московской электронной школой МЭШ. За 10 лет развития этой программы она превратилась в одну из крупнейших в мире с самыми продвинутыми сервисами. Удачный опыт МЭШ начинают внедрять и в колледжах. В России в ближайшие 7 лет спрос сохранится на 4 категории специалистов – инженеров, врачей, педагогов и квалифицированных рабочих. Речь идет о профессиях, которые, как обещают, не исчезнут под натиском автоматизации и искусственного интеллекта. Таков прогноз Минтруда. Впрочем, эксперты отмечают, даже в востребованных профессиях специалистам придется осваивать новые технологии. Искусственный интеллект будет менять привычный набор задач, но не заменит человека полностью. Одним из главных преимуществ на рынке труда станет способность быстро учиться, осваивать новые инструменты и адаптироваться к изменениям. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро!

Радио 7. Гороскоп. У знаков огня к вечеру может появиться ощущение, будто одна внутренняя дверь наконец закрылась. Овны, львы и стрельцы, не пытайтесь открыть ее снова. Впереди уже маячит другой этап. Знаки Земли. Сегодня вас может настичь желание свернуть с привычного маршрута или изменить порядок действий. Тельцы, девы и козероги. Иногда именно такие решения оказываются самыми своевременными. Знаки воздуха. Вы можете неожиданно понять смысл слов, услышанных несколько дней или даже недель назад. Близнецы, весы и водолеи. Некоторые ответы приходят только тогда, когда человек готов их услышать. Знаки воды. Пятница принесет редкое ощущение, что спешить больше некуда. Раки, скорпионы и рыбы. Не пугайтесь этой непривычной легкости. Она означает, что напряженный период подходит к завершению. Утро на семи холмах.

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Около 70 тысяч иностранцев не смогли въехать в Россию с начала эксперимента по сбору биометрии. Об этом сообщили в МВД. Всего за это время данные для въезда сдали около 14 миллионов человек. На пограничном контроле иностранцев проверяют по фотографии и отпечаткам пальцев. Как уточнил официальный представитель МВД, система оказывает помощь в сборе биометрии, а также в выявлении тех, кто после запрета на въезд уехал из страны, сменил установочные данные и совершил попытку въехать в Россию повторно. С 1 сентября в России вступят в силу изменения в транспортном законодательстве. Они касаются диагностики автодорог, требований к специалистам по организации движения и оплаты проезда по платным трассам. Как сообщили в Минтрансе, единый порядок отчетности позволит эффективнее контролировать использование средств дорожных фондов и планировать ремонт трасс. Для владельцев платных дорог установят перечень данных, которые необходимо фиксировать при проезде автомобилей. В него войдут госномер машины, дата, время и место проезда, уникальный идентификатор, материалы фотофиксации и другие сведения. Эта информация должна упростить для водителей получение данных о поездках через госуслуги и оплату задолженности за проезд. Российская молодежь стала реже курить и употреблять спиртные напитки. Как рассказали представители Минздрава, ключевую роль в формировании здорового образа жизни ребенка играет семья. В свою очередь, глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что за 6 лет распространенность курения в России снизилась более чем на 27%, потребление алкоголя на 11%. Родители школьников имеют законное право оформить оплачиваемый отпуск на один день, чтобы присутствовать на торжественной линейке 1 сентября. Для этого нужно вовремя подать заявление работодателю на отпуск или отгул. Юристы подчеркивают, делать это важно заблаговременно. В соответствии с Трудовым кодексом график отпусков утверждается за 2 недели до начала года. Если работник хочет получить оплачиваемый отпуск на один день вне утвержденного графика, заявление стоит подавать за 7-10 календарных дней.
0: Радио 7.

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Объект живет и творит на удаленном острове Уэссен на западе Бретони. Там он построил студию и целый аналоговый творческий центр в здании бывшей дискотеки. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-4980, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
10: Тяжелый забег. А кто это там впереди?
11: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
10: Фух. Всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
11: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
12: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
13: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
14: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
15: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
16: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
17: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 8 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Логотип цифрового рубля в банковских приложениях будет ярко-красным. Об этом рассказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Он ярко-красного оттенка. Между собой мы называем этот цвет дофаминовый, прокомментировала она. Напомню, новая форма национальной валюты, цифровой рубль, будет широко и повсеместно внедряться в стране с 1 сентября. С этого момента у россиян появится возможность открывать цифровые кошельки через приложения основных банков. По словам Бакиной, будет введен ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька с безналичного счета в размере 300 тысяч рублей. Все операции для россиян будут бесплатными. Россияне с 1 сентября смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Нововведение позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов под долгосрочным договором добровольного страхования жизни, которые были заключены с января прошлого года. Экономисты поясняют, граждане смогут вернуть уплаченный налог суммы взносов в пределах 400 тысяч рублей в год. Если договор страхования оформляется в пользу детей, максимальная планка для расчета вычета будет выше – до 500 тысяч. Первая учебная неделя у большинства российских школьников в этом году будет короткой, всего 4 дня. Учебный год 2026-27 начнется во вторник, на который выпадает в этом году 1 сентября. При этом для школ с 5-дневной системой обучения занятия закончатся уже в пятницу, 4 сентября, а при 6-дневной в субботу, 5 числа. Сами сроки учебного года, рекомендованные Минпросвещения, остались неизменными. Начинается он традиционно 1 сентября, а окончание не ранее 26 мая будущего года. И россиянам напомнили, стоимость подарка для учителя не должна превышать 3000 рублей. Таковы требования Гражданского кодекса. Специалисты поясняют, в этот бюджет можно подобрать полезные и не

театральный подарок, например, ежедневник, книгу, термокружку, сертификат в книжный магазин. Также можно выбрать билеты в театр или музей, сертификат на мастер-класс или подарок, сделанный руками учеников. При этом эксперты советуют избегать слишком личных вещей – денег и алкоголя. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро!

0: На связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: В 4 года объект уже сел за фортепиано, в 30 собрал первую группу, а юность провел не в консерваторской тишине, а среди панка, гитар и синтезаторов. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Около 70 тысяч иностранцев не смогли въехать в Россию с начала эксперимента по сбору биометрии. Об этом сообщили в МВД. Всего за это время данные для въезда сдали около 14 миллионов человек. На пограничном контроле иностранцев проверяют по фотографии и отпечаткам пальцев. Как уточнил официальный представитель МВД, система оказывает помощь в сборе биометрии, а также в выявлении тех, кто после запрета на въезд уехал из страны, сменил установочные данные и совершил попытку въехать в Россию повторно. С 1 сентября в России вступят в силу изменения в транспортном законодательстве. Они касаются диагностики автодорог, требований к специалистам по организации движения и оплаты проезда по платным трассам. Как сообщили в Минтрансе, единый порядок отчетности позволит эффективнее контролировать использование средств дорожных фондов и планировать ремонт трасс. Для владельцев платных дорог установят перечень данных, которые необходимо фиксировать при проезде автомобилей. В него войдут госномер машины, дата, время и место проезда, уникальный идентификатор, материалы фотофиксации и другие сведения. Эта информация должна упростить для водителей получение данных о поездках через госуслуги и оплату задолженности за проезд. Российская молодежь стала реже курить и употреблять спиртные напитки. Как рассказали представители Минздрава, ключевую роль

0: формировании здорового образа жизни ребенка играет семья. В свою очередь, глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что за 6 лет распространенность курения в России снизилась более чем на 27%, потребление алкоголя – на 11%. Родители школьников имеют законное право оформить оплачиваемый отпуск на один день, чтобы присутствовать на торжественной линейке 1 сентября. Для этого нужно вовремя подать заявление работодателю на отпуск или отгул. Юристы подчеркивают, делать это важно заблаговременно. В соответствии с Трудовым кодексом график отпусков утверждается за 2 недели до начала года. Если работник хочет получить оплачиваемый отпуск на один день вне утвержденного графика, заявление стоит подавать за 7-10 календарных дней.
1: Радио 7.

0: говорим правильно. Лучшее на Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте. И Михаил из города Иваново коротко спрашивает. Пуп земли – это где? И почему так называют важного человека?
2: Записывайте адрес, где находится пуп земли. Хотя нет, адресов будет много. Пуп земли – это место, откуда началось мироздание, представление древних. Поэтому, если мы возьмем древнегреческие мифы, то там будет упомянут город Дельфы.
3: Ух ты!
2: Да, согласно античному мифу, Зевс, желая узнать, где находится пуп земли, пустил с двух концов света двух орлов. Летя с одинаковой скоростью, птицы встретились над тем местом, где позднее возник греческий город Дельфы. А есть еще представления других народов. Например, по ним в центре мира находится Палестина, Иерусалим, тот самый храм. Угу. Но я думаю, что в каком мифе не покопайся, там свой пуп земли найдется. Ну, а иронически, да, так говорят о человеке, который необоснованно считает себя основой, центром в каком-либо деле, центром мироздания. И видите, получается, что как у разных народов свои центры мироздания, так, в общем, иронически и у каждого человека свои представления о том, что он самый главный в этом мире.
3: Так подумать, и солнце получается пуп земли.
2: В каком-то смысле, да.
1: Интересно. Друзья, будем ждать ваши вопросы. Заходите на сайт radio7.ru.
0: Говорим правильно. Лучшее на Радио 7.

0: Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
2: Поручу коворку.
1: Какому коворку?
2: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
1: А презентацию соберет?
2: И задачи расставит.
1: Саша, отличная работа.
3: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
4: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
1: Всем скачать коворк.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Ашанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан Красная Птица» по-деревенски 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель «Теннет». «Теннет Т7» – технологии и комфорт, которые выбирают. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
11: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
13: Тяжелый забег. А кто это там? Впереди.
14: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки и соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенные ускоряются.
13: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
14: Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
15: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
16: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
17: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
18: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
19: В конце каждого часа танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 9 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Российские вузы с 1 сентября начнут переход на новую систему высшего образования. Она должна стать альтернативой Болонской системе. Реформа уже опробируется в рамках пилотного проекта, в котором участвуют 17 университетов, в том числе Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический госуниверситет. Обновленная модель предполагает более гибкую подготовку специалистов с учетом потребностей экономики и приоритетов государства. Полностью перевести российские вузы на новую систему образования планируется не позднее 2030 года. В преддверии нового учебного года активизировались мошенники, которые под видом организаторов профессиональных конкурсов выманивают деньги у педагогов. Как рассказали в общественной палате, злоумышленники связываются с учителями и сообщают, что тех якобы выдвинули на участие в конкурсе. Формулировки могут быть разными, например, «лучший учитель школы» или «лучший учитель города». Для участия в конкурсе педагогу предлагают внести организационный взнос в размере от 5 до 20 тысяч рублей. Если учитель соглашается, ему направляют фейковую ссылку, где требуется указать личные данные, реквизиты банковской карты и провести оплату. Роспотребнадзор заблокировал более 600 миллионов продаж молочной продукции с мая 2024-го. Благодаря цифровым инструментам пресекается реализация несоответствующих стандартам товаров еще на этапе расчета с покупателем, пояснили в пресс-службе ведомства. За время действия разрешительного режима на кассах удалось предотвратить свыше 357 миллионов продаж товаров с истекшим сроком годности, более 103 миллионов повторных продаж, а также 55 миллионов не введенной в оборот продукции и 4 миллиона товаров, заблокированных по решению госорганов. В Роспотребнадзоре отметили, что с января по июль этого года рынок молочной продукции увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля отечественной продукции составила более 93%.

Бананы в крупных российских торговых сетях за последний месяц подешевели почти на 8%, а их цена начинается от 110 рублей за килограмм. Эксперты рассказали, основной объем поставок обеспечивает Эквадор. На долю этой страны приходится свыше 95% всего импорта категории. Один из сортов этой страны отличается длительным сроком хранения – до 50-60 дней, тогда как у сортов из других стран этот показатель обычно не превышает месяца. Каждый год россияне потребляют примерно 1 400 000 тонн бананов. Это одна из самых востребованных позиций во фруктовой категории. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро!

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Около 70 тысяч иностранцев не смогли въехать в Россию с начала эксперимента по сбору биометрии. Об этом сообщили в МВД. Всего за это время данные для въезда сдали около 14 миллионов человек. На пограничном контроле иностранцев проверяют по фотографии и отпечаткам пальцев. Как уточнил официальный представитель МВД, система оказывает помощь в сборе биометрии, а также в выявлении тех, кто после запрета на въезд уехал из страны, сменил установочные данные и совершил попытку въехать в Россию повторно. С 1 сентября в России вступят в силу изменения в транспортном законодательстве. Они касаются диагностики автодорог, требований к специалистам по организации движения и оплаты проезда по платным трассам. Как сообщили в Минтрансе, единый порядок отчетности позволит эффективнее контролировать использование средств дорожных фондов и планировать ремонт трасс. Для владельцев платных дорог установят перечень данных, которые необходимо фиксировать при проезде автомобилей. В него войдут госномер машины, дата, время и место проезда, уникальный идентификатор, материалы фотофиксации и другие сведения. Эта информация должна упростить для водителей получение данных о поездках через госуслуги и оплату задолженности за проезд. Российская молодежь стала реже курить и употреблять спиртные напитки. Как рассказали представители Минздрава, ключевую роль в формировании здорового образа жизни ребенка играет семья. В свою очередь, глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что за 6 лет распространенность курения в России снизилась более чем на 27%, потребление алкоголя – на 11%. Родители школьников имеют законное право оформить оплачиваемый отпуск на один день, чтобы присутствовать на торжественной линейке 1 сентября. Для этого нужно вовремя подать заявление работодателю на отпуск или отгул. Юристы подчеркивают, делать это важно заблаговременно. В соответствии с Трудовым кодексом график отпусков утверждается за 2 недели до начала года. Если работник хочет получить оплачиваемый отпуск на один день вне утвержденного графика, заявление стоит подавать за 7-10 календарных дней.
0: Радио 7.

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Режиссер истории о мечтательной парижанке с Монмартра услышал музыку объекта случайно и сразу понял, что эти аккордеоны и фортепианные темы идеально подходят к миру героини. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи. Kiss me,

0: Радио 7. Гороскоп.
1: У знаков огня к вечеру может появиться ощущение, будто одна внутренняя дверь наконец закрылась. Овны, львы и стрельцы, не пытайтесь открыть ее снова. Впереди уже маячит другой этап. Знаки Земли. Сегодня вас может настичь желание свернуть с привычного маршрута или изменить порядок действий. Тельцы, девы и козероги. Иногда именно такие решения оказываются самыми своевременными. Знаки воздуха. Вы можете неожиданно понять смысл слов, услышанных несколько дней или даже недель назад. Близнецы, весы и водолеи. Некоторые ответы приходят только тогда, когда человек готов их услышать. Знаки воды. Пятница принесет редкое ощущение, что спешить больше некуда. Раки, скорпионы и рыбы.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие.

0: путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: А, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
4: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
5: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreen/ru/0+.
6: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современная. Современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
7: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
8: Тяжелый забег. А кто это там? Впереди.
9: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
8: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
9: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
10: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
11: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
12: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
13: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
14: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 10 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Представители 55 государств подтвердили готовность приехать в Россию для наблюдения за выборами в Госдуму. Как заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, приглашение на сентябрьские выборы направлено в 12 международных организаций более чем 100 стран. Захарова уточнила, что среди подтвердивших участие фигурируют традиционные партнеры России из СНГ, ШОС, БРИКС, а также стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Напомню, выборы депутатов Госдумы пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. В Госдуме предложили сделать компенсацию за школьную форму для многодетных семей в федеральной меры поддержки. С такой инициативой выступил депутат Игорь Антропенко. По его словам, сейчас выплаты на форму остаются на усмотрение регионов и в среднем составляют от 4 до 14 тысяч рублей. Парламентарий считает, что компенсацию необходимо распространить на все субъекты, а ее минимальный размер должен равняться средней стоимости формы в регионе. Кроме того, выплату следует производить не позднее, чем за месяц до начала учебного года. Российские банки не планируют прекращать выпуск карт с чипами. Представители банков страны объясняют это тем, что такой способ оплаты останется востребованным в ближайшие годы. Эксперты кредитных организаций при этом считают, что к 2030 году карты будут занимать около 20% всех оплат. Остальные 80% займут альтернативные методы, в том числе QR-коды, СБП и биометрия. В первом квартале этого года доля оплат альтернативными методами в рознице составила 33%. Стало известно, какие подарочные сертификаты россияне закупают перед 1 сентября. Чаще всего это практичные категории – продукты, электроника, косметика, книги, покупки в маркетплейсах. Также рост показали сертификаты на развлечения. Согласно данным исследования, средний чек составил без малого 4000 рублей. – В преддверии нового учебного года подарочные сертификаты рассматриваются как дополнение или альтернатива цветам и традиционным подаркам учителям. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро!

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Один из альбомов «Объекта» можно назвать музыкальной картой острова Уэссон, где он живет. В 9 фортепианных пьесах звучат полевые записи, сделанные в 10 разных местах Уэссона. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл» — два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте.

0: делайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: На старт, внимание, школа! В Спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
5: ТЭН-400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон. Большой запас хода. Интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400». За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама ООО «Грейт Волл Мотор Рус».
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 11 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Около 70 тысяч иностранцев не смогли въехать в Россию с начала эксперимента по сбору биометрии. Об этом сообщили в МВД. Всего за это время данные для въезда сдали около 14 миллионов человек. На пограничном контроле иностранцев проверяют по фотографии и отпечаткам пальцев. Как уточнил официальный представитель МВД, система оказывает помощь в сборе биометрии, а также в выявлении тех, кто после запрета на въезд уехал из страны, сменил установочные данные и совершил попытку въехать в Россию повторно. Логотип цифрового рубля в банковских приложениях будет ярко-красным. Об этом рассказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Напомню, новая форма национальной валюты, цифровой рубль, будет широко и повсеместно внедряться в стране с 1 сентября. С этого момента у россиян появится возможность открывать цифровые кошельки через приложения основных банков. По словам Бакины, будет введен ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька с безналичного счета в размере 300 тысяч рублей. Все операции для граждан будут бесплатными. В предстоящем учебном году в российских школах появится несколько ключевых изменений. О них рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. К таким нововведениям относится поэтапное введение предмета «Духовно-нравственная культура России» с 5 по 7 классы. У российских школьников появятся единые учебники истории 8-9 классы и обществознания 9-10 классы. Со второй четверти начнут преподавать курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Кроме того, в экспериментальном режиме восстановят систему оценивания поведения в школах. Большинство опрошенных россиян заявили, что не сталкивались с предвзятым отношением на работе из-за своей внешности. Согласно данным исследования, 17% респондентов испытывали такое отношение неоднократно, а 19% сталкивались с этим 1-2 раза. При этом женщины чаще оказываются в такой ситуации. Среди тех, кто столкнулся с предвзятостью, 68% сообщили, что это происходило в процессе работы. 59% опрошенных отметили, что негативное отношение проявлялось при приеме на работу или на собеседование. Что касается причин негативной реакции, то называются избыточный вес, неопрятная или неформальная одежда, необычная прическа, татуировки или пирсинг. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир.

0: Собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400». За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама ООО «Грейт Волл Мотор Рус».
7: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
8: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве 12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.

0: Агент Радио 7.
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Объект очень любит путешествовать на велосипеде. Даже как-то с женой совершили велопоездку по штатам. В течение дня соберите все улики. Вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову.
1: И вы

0: Эти мелодии отправляют нас в открытый космос. Заставляют сомневаться, где сон, а где реальность. И встречают на палубе пиратского корабля. Радио 7 представляет «Уикенд Ханса Циммера». В эти выходные вспоминаем музыку, которая стала частью истории кино, и узнаем удивительные истории ее создания. Слушаем фильмы, смотрим музыку. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
8: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
9: Распакупер-купер – это супер.
10: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку. Тайная персона. Радио 7. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. I'm walking away.

0: поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: На связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Из российских композиторов объект вдохновляется музыкой Стравинского и Прокофьева. В течение дня соберите все улики. Вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову.
1: И выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
8: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
9: Топ-5 покупок месяца.
10: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
9: А мода C5. Добавить стиля.
10: JQ J7. Впечатлить друзей.
9: А мода C7. Собрать взгляды.
10: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
9: А выбрать нужно только одну?
10: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-4980-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com.

0: Сберпрайм.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Эти мелодии отправляют нас в открытый космос. Заставляют сомневаться, где сон, а где реальность. И встречают на палубе пиратского корабля. Радио 7 представляет «Уикенд Ханса Циммера». В эти выходные вспоминаем музыку, которая стала частью истории кино, и узнаем удивительные истории ее создания. Слушаем фильмы, смотрим музыку. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир», ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве 16 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Let's go, girls.

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Запись одного из альбомов «Объекта» проходила на легендарной студии «Эбби Роуд». В течение дня соберите все улики. Вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.
2: Реклама.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
9: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 5 вечера пятницы. А вот и он, Михаил Гудков. Значит, новостям быть. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Контейнеровоз РМС «Тим», следовавший из турецкого порта Гемлик в Новороссийск, загорелся в результате атаки беспилотника в нейтральных водах Черного моря. Проходящее судно откликнулось на сигнал бедствия и спасло 11 членов экипажа. Еще один человек числится пропавшим без вести. Возгорание в итоге распространилось на зону размещения контейнеровозов. Как передает РБК, на данный момент можно констатировать полную конструктивную гибель судна и находящегося на борту груза. У пользователей российских онлайн-сервисов могут возникнуть проблемы с оплатой товаров и услуг, об этом пишут ведомости. Речь об оплате через иностранные браузеры – Chrome, Safari, Opera и так далее. На сайтах Lamoda, Nixline, RGD появились предупреждения о проблемах с оплатой картами. Владельцы сервисов рекомендуют пользователям Яндекс.Браузер или мобильные приложения, а в некоторых случаях оплату через СБП. Одной из причин таких проблем может быть отзыв зарубежных сертификатов безопасности. Отдельные сбои могут возникнуть у компаний, которые напрямую подключены к эквайрингу банков, потерявших международные сертификаты из-за санкций. В Российском Союзе туриндустрии рекомендуют пользоваться ранним бронированием на фоне роста цен на авиабилеты. По словам вице-президента организации Дмитрия Егорина, один и тот же билет, который стоил на старте продаж за 11 месяцев до полета 10 тысяч рублей, может перед полетом в этом же тарифе стоить уже 20 тысяч из-за динамики изменения цены. Кроме того, топливо составляет порядка 30% стоимости авиабилета и может повлиять на конечный тариф. Среди других факторов роста цен на билеты он привел стоимость сертификации летной годности, инфляцию и курс рубля. Кроме того, на цене перелетов отражается закрытие аэропортов и ограничение воздушного сообщения. Больше всего россиян в рабочих чатах раздражают сообщения без конкретного вопроса.

Вот знаете, ваш покорный слуга практически как Ричард Маркс, песни, которую на Радио 7 послушали, сидит и с нетерпением ждет. Ждет победителя очередного раунда игры «Тайная персона». Благо, ждать недолго осталось. Сейчас определимся, кому же достанется фирменный свитшот от любимой станции. Надеюсь, вы умудрились собрать все подсказки, которые наш секретный агент по эфиру сегодня разбросал, и теперь готовы сорвать маску с очередной звезды, которая коварнейшим образом пыталась этим днем от вашей дедукции скрыться. Ну и коли так, то сразу же после условного сигнала отправляйте имя тайной персоны через конверт на сайте radio7.ru. Нет-нет, Наталья из Мытищ, пока рановато, это фальстарт получается. Отсчитывать седьмое сообщение начну после сигнала. А вот, собственно, и он. Удачи!

0: Карло Камило Кабельо Эстрабао и Шон Мендес на Радио 7. Сеньорита, так эта вещица называется. Если понравилось, имейте в виду, чтобы потом найти где-нибудь. Ну и, кстати, вот если вы всегда хотите знать, что же за песня звучит в эфире любимой семерки, то устанавливайте на свой смартфон наше официальное приложение Радио Хаб. С его помощью сможете не только слушать любимую станцию, но еще и посмотреть, кто же исполняет композицию, которая пришлась вам по душе. Чертовски удобно, смею уверить. Так что обязательно качайте в вашем магазине мобильных приложений и будем ближе еще и таким вот способом. Ну а тем временем в столице уже 17:49, и мы практически вплотную приблизились к официальному наступлению выходных. Да, считанные минуты остались до этого момента. Ну а последнюю песню рабочей недели исполнит Джеймс Браун. И прямо сейчас The Connells на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектации стандарт, и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
8: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
9: Поручу коворку.
8: Какому коворку?
9: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
8: А презентацию соберет?
9: И задачи расставит.
8: Саша, отличная работа.
9: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
2: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
8: Всем скачать коворк.
10: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф – выбор лидеров.
11: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
2: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
12: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: В Москве 6 вечера пятницы. И к новостям от Михаила Гудкова. Миша, привет.
1: Привет, Олег. Дмитрий Песков назвал вызывающими изумление слова Дональда Туска на деле Nord Stream. Сегодня польский премьер призвал ФРГ отказаться от уголовного преследования фигурантов дела о взрывах на северных потоках. По его мнению, стыдиться должны те, кто построил этот трубопровод, а не те, кто вывел его из строя. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что инвесторы, вкладывающие в строительство газопровода и запуск первой линии северного потока, реально обеспечивали энергетическую безопасность Европы. Те же, кто взорвал одну из ниток, совершили акт террористического саботажа против критической энергоинфраструктуры ЕС. Между тем, Польша выразила готовность заблокировать все погранпереходы на границе с Россией и Белоруссией. Как заявили в Минобороны страны, у Варшавы уже есть подготовленные технические средства для такого шага. Там добавили, что главная задача системы «Восточный щит» – сдерживание. Проект уже перерос национальные рамки. В его реализации участвуют военные из Германии. А вскоре подключатся инженерные подразделения США, Великобритании и Франции. Отмечается, что на укрепление восточной границы направлено около 10 миллиардов евро. Напомню, протяженность границы Польши с Белоруссией составляет около 400 километров, а с Россией по Калининградской области чуть более 200. В России оптимизируют графики ремонтов нефтеперерабатывающих заводов для стабилизации рынка топлива. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Также подчеркнута необходимость равномерного распределения имеющегося ресурса топлива между регионами и на территории регионов. На встрече обсудили и меры по сдерживанию цен и повышению прозрачности продаж бензина и дизеля в оптовом и розничном сегментах. Отдельное внимание уделили ситуации с обеспечением горючим в Туве, Чувашии, Удмуртии и Белгородской области. «Одиссея» Кристофера Нолана стала самым кассовым фильмом с возрастным ограничением 17+, за всю историю. Об этом пишет Variety. Высокобюджетная экранизация эпической поэмы Гомера собрала 516 миллионов долларов США и 835 за рубежом, то есть более 1 миллиарда 350 миллионов долларов по всему миру. Предыдущий рекорд принадлежал фильму «Дэдпул и Росомаха».
2: На семи холмах. Олег Машков.
0: А вот уже и 6 вечера пятницы, друзья мои. Да, если еще не успели, то самое время строить грандиозные планы на уже наступившие выходные. Ну а в планах на первый час таковых у нас имеется традиционная для этого времени игра «Третий лишний». К ней приступим буквально через пару песен. Также в перспективе маячит виртуальная экскурсия по столице под предводительством Филиппа Смирнова. Ну и, конечно же, добрую дюжину песен обязательно успеем с вами послушать. И совсем скоро в эфире появится Майкл Джексон, а прямо сейчас No Doubt на Радио 7. Добрый вечер.

«Триллер» от Майкла Джексона только что на Радио 7 послушали. Кстати, изначально-то песня называлась «Starlight», то есть «Звездный свет», но продюсер Квинси Джонс решил, что название слабоватое и настоял вот как раз именно на «Триллере». Ну а мы с вами, друзья, давайте приступим к нашему «Триллеру» лингвистического характера. Поиграем в третий лишний, так что, если желаете, отправляйте заявку на участие. Любое сообщение таковой считается. Главное, чтобы через конверт на сайте radio7.ru вы его отправили. Ну, а победителю сегодня достанутся два приглашения в бассейн под открытым небом «Чайка». Даже не бассейн, а целый оздоровительный комплекс. Там целых три бассейна имеется, ну и много другого. Сауны всяческие, занятия по йоге, растяжки, силовые тренировки. В общем, точно уж найдется чем заняться. И все это за счет «Радио 7». Так что еще раз напомню, любое сообщение отправляете через конверт на сайте radio7.ru. Я же отсчитываю седьмое, и с его автором встретимся в эфире совсем уже скоро. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: Сегодня с нами играет Наталья из Москвы. Наталья занимается тем, что выращивает нового человека прямо сейчас. А в свободное от этого мероприятия время работает Наталья госслужащий. Здравствуйте, Наталья, добрый вечер. Наталья, вы с нами?
2: Алло. Да, я с вами. Алло.
1: Ура! Прекрасно. Ну что ж, давайте поиграем. Надеюсь, все у нас получится. И в первых строках вот хочу вас поздравить с днем сбора диких трав. Такая дата сегодня на календаре. Вы не балуетесь таким образом? Не собираете травы никакие?
2: Нет. Ой, только с ребенком одуванчики на улице.
1: Ой, ну это тоже прекрасно. Можно сказать, что тогда вы имеете отношение к этой дате. Ну и давайте так. Я называю три слова. Смею утверждать, что каждое из них – это название какой-нибудь травы. А вы мне скажите, что из этого лишнее? Цефалот, скерда или барбаригмус? Как думаете, что, что не трава?
2: Первое вообще не услышала.
1: А, папа, давайте я еще раз прям вам и первый, и второй, и компот все повторю. Цефалот, скерда, барбаригмус. Как думаете?
2: Что герда, наверное, трава.
1: Нет, там, что-то смотрите, такое? Там скерда. А? Скерда.
2: Скерда. Угу. Но все равно похоже.
1: Цефалот и барбаригмус.
2: Последнее какое-то странное.
1: А на что же это похоже, если не на траву, позвольте полюбопытствовать?
2: Ну, какой-то процесс, что-то, не знаю, может быть.
1: Ну, вы настаиваете, чтобы я принял ваш ответ барбаригмус, да?
2: Ну, наверное, да.
1: Ну и правильно, потому что это абсолютно правильный ответ. Барбаригмус. Это, знаете, Наталья, научное название того, что мы привыкли называть урчанием в животе. Вот это и есть барбаригмус. А все остальное действительно травы. Ну и поздравляю, вам достаются два приглашения в бассейн под открытым небом. Чайка, вот отдохнете хоть немножечко от своего этого декретного материнства. Договорились?

0: Ой, хоть немножко, да. Спасибо большое.
1: Спасибо вам, что с нами. Прекрасного вечера. Ну и, с вашего позволения, к музыке вернемся. Далее на радио 7 АХ, а прямо сейчас Кин на семи холмах. Добрый вечер.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня мы с вами пройдемся по северной части Старой Москвы. Туда, где асфальт и стекло не до конца стерли следы совсем другой эпохи. Эпохи нефтяных королей, бешеных скачек и карточных ночей, когда за один вечер можно было потерять или выиграть целую судьбу. Герой сегодня – Левон Александрович Монташов. Человек, который умел делать деньги так, будто бы это был особый вид искусства, а проигрывать так, что об этом потом слагали городские легенды. Если на Ленинградском проспекте пройтись вдоль старых домов, взгляд сам собой зацепится за вензеля – скромные, но упрямые буквы «ЛМ» на нескольких фасадах. Это подпись, оставленная Монташовым на городской ткани. Он был сыном Александра Монташова, одного из нефтяных титанов империи, и сумел не просто удержать отцовское состояние, а приумножил его до масштабов, которые в начале 20 века заставляли считаться с ним даже самых влиятельных московских дельцов. Общество Монташев и компания под его руководством стало не просто компанией, а целой экономической вселенной. Нефть, транспорт, банки, сделки, которые заключались в кабинетах, где воздух был густ от сигарного дыма и больших ожиданий. В деловых кругах Левона уважали за расчетливость, а в московской светской хронике его любили за страсть. Его настоящий

0: Марайя Кэрри на радио 7. Touch my body, или потрогай мое тело, если по-нашему. Прямо не песня, а гимн всех кинестетиков. Ну, конечно, у этой гражданки тело такое, что уж, простите меня, просто грех отказываться от подобных предложений. Но, тем не менее, мы пока что продолжим трогать душу. И делать это будем с помощью лучшей музыки на все времена, как и привыкли. И совсем скоро в эфире появится Глория Гейнер, которая этот час закроет. Ну а пока же Адриано Челентано здесь на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
4: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
5: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
6: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreeing/rules/0+.
7: Топ-5 покупок месяца.
8: JQJ 6. Отправиться в путешествие с близкими.
7: А мода C5. Добавить стиля.
8: JQJ 7. Впечатлить друзей.
7: А мода C7. Собрать взгляды.
8: JQJ 8. Подчеркнуть свой статус.
7: А выбрать нужно только одну?
8: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
10: Ашанимся – это значит с выгодой закупаемся. Сыр мягкий камамбер «Бри» «Ашан Красная птица» 125 грамм по покупательной цене всего за 179,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
13: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
14: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
15: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
16: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.
17: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
18: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Москве 7 вечера. О главных событиях к этой минуте нам расскажет Михаил Гудков. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Еще 6 вражеских беспилотников, летевших на Москву, уничтожены российскими силами ПВО. Об этом сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков. Ранним утром на подлете к столице были ликвидированы еще 7 дронов. Таким образом, общее количество сбитых воздушных целей достигло

0: до 13. На этом фоне в столичном аэропорту Внуково были введены временные ограничения на полеты. Добавлю, что всего за минувшую ночь и утро силы ПВО сбили 325 украинских беспилотников над регионами России. Как уточнили в Минобороны, все аппараты были самолетного типа. В Госдуме предложили назначать алименты автоматически после развода без обращения в суд. Родители при этом смогут отказаться от такого порядка через госуслуги или оспорить размер выплат в судебном порядке. Также депутаты напомнили об инициативе создать алиментный фонд. Из него планируется выплачивать средства на содержание детей, если второй родитель уклоняется от выплат. Затем государство сможет разыскать должника и взыскать с него деньги обратно в фонд. Кроме того, парламентарии предложили сделать прозрачный операции по счетам, на которые поступают алименты. Это позволит плательщикам видеть, на что расходуются перечисленные средства. Двухэтажный скоростной поезд начнет ходить между Москвой и Ярославлем с 26 августа. Как сообщили в РЖД, состав будет отправляться из Москвы в 13 часов, из Ярославля в 21:28. Время в пути составит 3 часа и 4 минуты. В составе предусмотрены вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, купейный вагон для маломобильных пассажиров с сопровождающими, а также вагон бистро. Вагон оборудован кондиционерами и биотуалетами, а каждое место индивидуальной розеткой. Пассажиры московского метро чаще всего читают произведения русских классиков, а именно Александра Пушкина, Льва Толстого и Михаила Лермонтова. Как сообщил заммэра Максим Лексутов, с 23-го года в столичной подземке работает сервис «Книги в метро», который позволяет пассажирам бесплатно скачивать и читать книги во время поездок. Для этого достаточно отсканировать QR-код и выбрать книгу из подборки. Этой опцией воспользовались уже более 126 тысяч раз.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Да, все-таки вечер пятницы, знаете ли, это вам не вечер какого-то там понедельника, простите меня, вот правда же. Хочется верить, что вы уже успели прочувствовать всю прелесть момента, и уже никакие авторшоки прожитого дня вас больше не тревожат. Но даже если вдруг суета рабочей недели никак не хочет отступать, то будем изживать ее проверенным способом, музыкальным, и далее нашу эмоционально-песенную терапию. Продолжит Крис де Бург, а прямо сейчас Кайли Миног на Радио 7. Всем привет и роскошной пятницы!

макияжа на календаре имеется, так что, может быть, отметить как-нибудь эту дату, милые дамы. Ну и знаете, вот тоже опрос появился, в котором 84% женщин заявили, что, видите ли, красимся мы не для вас, мужчины, а для самих себя. Ну, если вам это нравится, то, конечно, пожалуйста. Хотя, опять же, напомню, пожалуйста, не забывайте, что любим мы вас совсем не за косметику, а за что-то другое. Вот ту же самую музыку «Радио 7» мы любим просто за то, что она есть, за то, что она действительно лучшая на все времена. К ней предлагаю вернуться, с вашего позволения, и через пару минут послушаем «Алфавилл». А прямо сейчас «Леди Гага» на «Радио 7». Добрый вечер.

0: Радио 7 представляет «Уикенд Ханса Циммера».
1: Истинная правда, все киноманы могут массово бросать в воздух чепчики, потому что будем на этих выходных слушать саундтреки из любимых фильмов за авторством немецкого композитора по имени Ханс Циммер. Но хочется отметить, что имя этого композитора можно связать не только с кинематографом или компьютерными играми, для которых он тоже музыку писал, но что-то имеется общее у этого гражданина и главного клипа в истории MTV. Вот что именно, не скажу, узнаете это во время уикенда. Единственное, могу намекнуть. Наверное, два таких главных знаковых клипа в истории MTV существует. Один, собственно, с которого в 81-м году канал начал свое вещание. Это ролик на песню «Video Kill the Radio Star» группы The Buggles. А второй — это триллер Майкла Джексона, ну, потому что это был первый настоящий клип в современном понимании, не просто нарезка из каких-то выступлений музыкальных, а полноценный короткометражный фильм. И вот к одному из этих роликов Ханс Циммер имеет прямое, собственно, участие. Поэтому слушайте «Уикенд», узнавайте что-то новое об этом композиторе, ну и, конечно, слушайте музыку авторства Ханса Циммера. И прямо сейчас предлагаю послушать саундтрек из фильма «Начало» Кристофера Нолана. Ну, а еще больше музыки, как всегда, здесь на Радио 7. Добрый вечер.
0: «Уикенд Ханса Циммера» только на Радио 7.

0: О, да. Прям, знаете, звуки детства только что на Радио 7 прозвучали. Ну, моего так уж точно. Потому что группа Roxy Music эту вещицу с названием «Авалон» выпустила в далеком уже 82-м году прошлого века. И вот, знаете, друзья мои, хочется отметить, что далеко не всегда ваш покорный слуга может вот так прям подробно рассказать, что же звучало в эфире любимой станции. Да, это действительно так. Поэтому установите себе на всякий случай на мобильный телефон приложение Radio Hub, с помощью которого не только сможете слушать любимую семерку, но еще и всегда будете в курсе, что именно играет в эфире и в данный момент, и звучало несколько раньше. Так что заходите в ваш магазин мобильных приложений, качайте, и будет вам счастье. Ну а в эфире далее будет петь Рэйчел Агата Кин, она же Рэй, затем Марк Элмонд, а еще под занавес часа послушаем Фредди Мерфи здесь, на Семи холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи холмах.

0: Эти мелодии отправляют нас в открытый космос. Заставляют сомневаться, где сон, а где реальность. И встречают на палубе пиратского корабля. Радио 7 представляет «Уикенд Ханса Циммера». В эти выходные вспоминаем музыку, которая стала частью истории кино, и узнаем удивительные истории ее создания. Слушаем фильмы, смотрим музыку. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
3: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
4: Поручу коворку.
3: Какому коворку?
4: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
3: А презентацию соберет?
4: И задачи расставит.
3: Саша, отличная работа.
5: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
6: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
3: Всем скачать коворк.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября, и помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты.

0: говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 8 вечера. А вот и новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Польша выразила готовность заблокировать все погранпереходы на границе с Россией и Белоруссией. Как заявили в Минобороны страны, у Варшавы уже есть подготовленные технические средства для такого шага. Там добавили, что главная задача системы – восточный щит сдерживания. Проект уже перерос национальные рамки. В его реализации участвуют военные из Германии, а вскоре подключатся инженерные подразделения США, Великобритании и Франции. Отмечается, что на укрепление восточной границы направлено более 10 миллиардов евро. Напомню,

0: Протяженность границы Польши с Белоруссией составляет около 400 километров, а с Россией по Калининградской области чуть более 200. Международный союз триатлона допустил россиян к соревнованиям с флагом и гимном. Решение принял исполком спортивной организации. Таким образом, как сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, наши атлеты смогут выступать в национальной форме под флагом России, а в случае победы будет звучать российский гимн. Напомню, в июле Международный союз триатлона допустил россиян к участию в смешанных эстафетах. Еще ранее World Triathlon разрешил нашим атлетам юниорских возрастов выступать на турнирах под эгидой организации без ограничений. Взрослые спортсмены до текущего момента участвовали в соревнованиях в нейтральном статусе. Принц Гарри, певец Элтон Джон и ряд других знаменитостей проиграли суд издателю газеты Daily Mail. Теперь они обязаны выплатить около 13 миллионов долларов в качестве компенсации судебных расходов по проигранному ими иску. В июле высокий суд Лондона отклонил все претензии истцов к Daily Mail. Судья пришел к выводу, что им не удалось доказать обвинения в незаконном сборе информации, включая взлом телефонов. Истцы утверждали, что на протяжении примерно 30 лет сотрудники издательства, внештатные журналисты и частные детективы перехватывали сообщения голосовой почты, прослушивали стационарные телефоны и получали конфиденциальные данные. Россияне тратят основную часть доходов на покупку товаров и услуг, выяснил Росстат. В этом году граждане израсходовали подавляющую часть своих заработков на повседневные товары и сервисы, оставив минимум на покупку жилья. Значительная доля бюджета также ушла на погашение обязательных платежей и различных взносов. На этом у меня пока все. Доброго вечера и отличного настроения!
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А тем временем в столице уже 8 вечера. Вечера пятницы хочу отметить. Да, друзья мои, выходные мы с вами начинаем. Ну и если вдруг вы до этого момента еще не успели начать строить планы на уикенд, то самое время этим заняться. И надеюсь, что в этом вам поможет наш тревел-эксперт, трепетная Ольга Яковина, которая появится в студии во второй половине часа и подкинет пару идей для грядущих вояжей. Ну а пока же вернемся к музыке, если никто не против, и через пару минут послушаем Сабрину Карпентер. Ну а прямо сейчас Игла и Черри на Радио 7. Добрый вечер!

Сабрина Карпентер сейчас на Радио 7 описывала идеального с ее точки зрения мужчину. По мнению певицы, таковой посуду должен мыть, на руках носить свою принцессу. Ну и, в принципе, руками этими уметь хотя бы гвоздь какой-то в стену забить. А вот тут социологи сегодня опубликовали результаты опроса,

до 250 тысяч мужских рублей ежемесячно. Ну, что тут скажешь, милые дамы, вам, конечно, желаю, чтобы ваши потребности вот такого характера воплотились в жизнь. Ну и, господа, нам тоже, наверное, пожелаю денег в количествах, необходимых не только нам, но и нашим скво. Ну, а тем временем в столице уже 20.11, и вернемся к тому, что всем нам необходимо, независимо от пола или социального статуса, а именно к лучшей музыке на все времена. И далее послушаем Майкла Бубле, а прямо сейчас Эрик Кармен на Радио 7. Добрый вечер!

Мадонна на Радио 7. The Power of Goodbye, или, если по-нашему, то Сила прощания. И вот знаете, как тут не отметить, что уже через какие-то 10 дней мы будем прощаться с летом. Да, вот каждый раз почему-то грусть это мероприятие навевает. Ну, согласитесь. И вот знаете, казалось бы, ведь осень это тоже прекрасно. Очей, очарование и вот это вот все. Но тем не менее, вот эта иррациональная печаль, она все равно случается. И вот знаете почему? Оказывается, вот на днях буквально нашел исследование психолога, в которые говорят, что грустят люди на излете лета из-за детских травм, да. Ну, потому что, когда мы учились в школе, мы же все вот эти каникулы отгуливали, а потом с таким, ну, не самым легким сердцем возвращались в школу. И вот эта детская травма, она преследует и взрослых людей, оказывается, на бессознательном уровне. Так что, надеюсь, мы с вами этот механизм разобрали, и хотя бы в этом году, давайте уже будем, правда, встречать осень без каких-то печальных лиц. Договорились? Вот и славно. Но, тем не менее, 10 дней лета у нас еще имеется, так что давайте наслаждаться этим временем года и делать это будем под лучшую музыку на все времена. Например, такую, как делает группа Coldplay. Добрый вечер!

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Лето – это пора сладкоежек. В это время года можно побывать на пасеках и медовых ярмарках, куда пчеловоды привозят свой свежий урожай. И это отличная возможность попробовать совершенно необычные и уникальные сорта меда. Например, бортевой мед, который получают от диких пчел. Они живут в дуплах деревьев. Снимают такой мед только один раз в год. Он имеет особенно смолистый вкус, а само бортевое пчеловодство сохранилось в России только в одном регионе – в Башкирии. В заповеднике Шульганташ летом можно побывать на экскурсии на бортевую пасеку и в тематическом медовом музее. А в Бурзянском районе в августе проходит посвященный бортевому меду фестиваль «Бурзян». На Алтае можно попробовать уникальный горный сорт меда. Чтобы его получить, пчеловоды грузят свои ульи на прицепы и вывозят высоко в горы, где цветут алтайские лекарственные растения-эндемики. Горный алтайский мед славится особой пользой для здоровья. Многие местные пасеки летом проводят экскурсии и дегустации, в том числе бесплатные. А в эту субботу в Горно-Алтайске пройдет фестиваль «Золотая пчелка Горного Алтая». Еще одна медовая редкость – диморфантовый мед, один из самых редких и ценных в мире. Получают его из нектара цветов диморфанта или колопанокса семилопастного. Это редчайшее краснокнижное дерево, которое сохранилось в неизменности со времен динозавров. Встречается это дерево с колючим стволом только в Приморье. Цветет оно один раз в 4 года, только в августе, и то лишь при благоприятных погодных условиях. Бесценный диморфантовый мед, темный, очень ароматный, с необычным привкусом. Попробовать его можно на фестивале «Медовое раздолье», который пройдет в эти выходные в поселке Анучино, в 100 километрах от Уссурийска. Стоит воспользоваться этими сладостными возможностями, пока лето не кончилось.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: Без тебя даже музыка не так хороша. Вот об этом только что Шер пела на Радио 7. Ну и, наверное, действительно так. Потому что, согласитесь, слушать любимые песни в хорошей компании, оно же гораздо-гораздо приятнее. Ну, правда. Вот поэтому с чистым сердцем на все выходные оставляю вас в компании Евгения Вудяна. Прошу любить и жаловать. С 8 утра завтра Женя будет в эфире, так что присоединяйтесь. Ну, а сам же откланяюсь, как всегда, до вечера понедельника. Всем прекрасного вечера, пятницы, бескомпромиссно потрясающих выходных. Ну и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: А, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
4: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
5: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ru/0+.
6: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений.

0: вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.

0: Эти мелодии отправляют нас в открытый космос. Заставляют сомневаться, где сон, а где реальность. И встречают на палубе пиратского корабля. Радио 7 представляет «Уикенд Ханса Циммера». В эти выходные вспоминаем музыку, которая стала частью истории кино, и узнаем удивительные истории ее создания. Слушаем фильмы, смотрим музыку. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: «Волга» — европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» — движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

Эти мелодии отправляют нас в открытый космос. Заставляют сомневаться, где сон, а где реальность. И встречают на палубе пиратского корабля. Радио 7 представляет «Уикенд Ханса Циммера». В эти выходные вспоминаем музыку, которая стала частью истории кино, и узнаем удивительные истории ее создания. Слушаем фильмы, смотрим музыку. Только на Радио 7.

Эти мелодии отправляют нас в открытый космос. Заставляют сомневаться, где сон, а где реальность. И встречают на палубе пиратского корабля. Радио 7 представляет «Уикенд Ханса Циммера». В эти выходные вспоминаем музыку, которая стала частью истории кино, и узнаем удивительные истории ее создания. Слушаем фильмы, смотрим музыку. Только на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Эти мелодии отправляют нас в открытый космос. Заставляют сомневаться, где сон, а где реальность. И встречают на палубе пиратского корабля. Радио 7 представляет «Уикенд Ханса Циммера». В эти выходные вспоминаем музыку, которая стала частью истории кино, и узнаем удивительные истории ее создания. Слушаем фильмы, смотрим музыку. Только на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.